0: В эфире «Голос Туркия». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Туркия» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 килогерц. С вами в студии я, Эльмира Демирдалич, и моя коллега.
1: Гюнай Кызылырмак.
0: В операторской нам помогает Özge Kuray. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и рубрики «Геоэкономическая повестка дня», Тюркия в списке ЮНЕСКО и тюркский мир в лицах.

0: Моральной целостности страны следует воспринимать как серьезный сигнал. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что любые враждебные действия против страны встретят немедленный и решительный ответ.
1: Ну а теперь подробнее об этих и других событиях.
0: Türkiye, благодаря своей стратегической позиции, укрепляет статус энергетического хаба и ключевого перекрестка в регионе. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Анкаре на церемонии открытия объектов в рамках инвестиционной программы по возобновляемой энергетике 2025 года. В свете текущих событий становится совершенно очевидно, что Тюркия является центром притяжения в регионе в энергетической сфере, отметил президент. По его словам, конфликт вокруг Ирана, начавшийся 28 февраля и до сих пор не урегулированный, укрепил важнейшую роль Тюркии в глобальном энергоснабжении. Эрдоган указал, что энергетическая безопасность – это вопрос суверенитета и национальной безопасности. Российско-украинская война, закрытие Армузского пролива показали нам, что энергетическая безопасность – это не только вопрос развития, но и вопрос суверенитета и национальной безопасности, заявил лидер Тюркии. По его словам, фактическое закрытие Армузского пролива, являющегося главными морскими воротами для стран Бассейнского залива, привело к крупнейшему в историю сбою в поставках нефти по определению Международного энергетического агентства. Эрдоган напомнил, что с одной стороны глобальный кризис, с другой – стремительный рост энергопотребления, вызванный урбанизацией и новыми технологиями, актуализировали необходимость инвестиций в возобновляемые источники энергии. Он подчеркнул, что для Тюркии этот вопрос имеет стратегическое значение. Президент сказал, что в качестве ответа на эти вызовы Анкара последовательно наращивает внутреннюю генерацию и напомнил, что весной прошлого года были запущены энергетические объекты мощностью 6818 мегаватт стоимостью 5 миллиардов долларов. Кроме того, по словам Эрдогана, придается большое значение диверсификации источников энергии, повышению эффективности и исследованию возобновляемых источников энергии.
1: Литва ведет переговоры с Соединенными Штатами о возможности размещения американского ядерного оружия на своей территории. Об этом заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас, подтвердив ранее появившиеся сообщения западных СМИ. «Обсуждения продолжаются. Литва точно не стоит в стороне», – сказал Каунас журналистам, не раскрывая дополнительных деталей переговоров. Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что в администрации США рассматривается возможность расширения программы ядерного сдерживания НАТО в Европе. По данным издания, Вашингтон изучает варианты размещения американского ядерного оружия или инфраструктуры для его использования в дополнительных странах Альянса, прежде всего на восточном фланге. Согласно публикациям СМИ, интерес к участию в таких инициативах проявляют Польша и некоторые страны Балтии. При этом переговоры носят конфиденциальный характер, а окончательных решений пока не принято. В настоящее время американское ядерное оружие в рамках механизмов ядерного сдерживания НАТО размещено в нескольких странах Европы. Решение о его применении остается исключительно за Соединенными Штатами. Обсуждение возможного расширения ядерного присутствия США происходит на фоне обеспокоенности европейских союзников перспективой сокращения американского военного присутствия на континенте. По данным ряда западных СМИ, администрация президента Дональда Трампа рассматривает возможность уменьшения численности американских войск и некоторых видов вооружений в Европе.
0: Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что положение российской ядерной доктрины о возможном применении ядерного оружия в случае угрозы территориальной целостности страны следует воспринимать как серьезный сигнал. Выступая перед журналистами, Рябков подчеркнул, что российские доктринальные документы предусматривают возможность использования ядерного оружия при наиболее неблагоприятном сценарии развития событий. Посягательство на Россию.

Россию, на ее территориальную целостность со стороны агрессоров при наихудших сценариях может привести к тому, что мы ответим с использованием данных средств, заявил дипломат. По его словам, речь идет о предупреждении, которое, как отметил Рябков, противникам России следует воспринимать максимально серьезно. Это предупреждение, это сигнал, и к нему нужно относиться максимально серьезно, сказал замглавы МИД Российской Федерации. В ходе общения с прессой Рябков также затронул вопрос иранской ядерной программы. Он сообщил, что ранее предложенная Москвой инициатива по вывозу обогащенного урана из Ирана пока не получила практического развития. По словам дипломата, российская сторона рассчитывает, что участники переговорного процесса вернутся к обсуждению этой идеи. Москва предлагает перерабатывать иранский уран на российской территории для дальнейшего использования в качестве топлива для энергетических и исследовательских реакторов. Рябков отметил, что такой механизм мог бы способствовать снижению международной обеспокоенности вокруг иранской ядерной программы и стать одним из элементов возможного урегулирования.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: В результате ночной атаки дронов на аннексированный Крым погибли 4 человека, 10 ранены. Под удар попали Симферополь, пригородный поезд в районе Керчи и Севастополь, где, по данным российских властей, была отражена масштабная атака дронов. Назначенный Россией глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Симферополе удар был нанесен по нежилым объектам. По предварительным данным, погибли 3 человека, еще 7 получили ранения. Кроме того, по словам Аксенова, один человек погиб и трое пострадали в результате атаки беспилотника на пригородный поезд, следовавший по маршруту Азовская-Керчь. В Севастополе в течение ночи несколько раз объявлялась воздушная тревога. Назначенный Россией губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку беспилотников. По его данным, на раннем этапе атаки было сбито более 20 беспилотников в районах северной стороны Стрелецкой бухты и Инкермана. В результате падения обломков был поврежден фасад частного дома в селе Фруктовое, а также зафиксированы повреждения на территории одного из садовых товариществ. Позже Развожаев заявил, что всего за ночь над Севастополем были сбиты 52 беспилотника. По информации городских спасательных служб, повреждения получили 3 частных дома, пострадавших нет.
2: Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что любые враждебные действия против страны встретят немедленный и решительный ответ. Соответствующее заявление он опубликовал в социальной сети после ударов, в результате которых в Кувейте пострадали десятки человек и был поврежден аэропорт. По словам Аракчи, иранские вооруженные силы наносят удары в рамках самообороны по объектам, которые США могут использовать для атак на гражданское судоходство и нарушение режима прекращения огня. Тем временем власти Кувейта отвергли заявление Тегерана о том, что территория и воздушное пространство арабской страны использовались для нанесения ударов. В связи с этим кувейтская сторона вызвала временного поверенного в делах Ирана и заявила о категорическом неприятии подобных обвинений, назвав их безосновательными и неподкрепленными доказательствами. По данным Министерства обороны Кувейта, Иран выпустил по стране 30 баллистических ракет и беспилотников. Военные сообщили о перехвате 13 ракет и 17 беспилотников. В заявлении ведомства атака названа чудовищной иранской агрессией против гражданских и жизненно важных объектов. В результате ударов погиб один человек, десятки получили ранения.
1: Начальник генштаба израильской армии Эйаль Замир заявил, что в Ливане для военных не действует режим прекращения огня. Такое заявление он сделал во время посещения военно-морской базы в Хайфе. «Для наших сил нет никакого прекращения огня», подчеркнул Замир.

0: По его словам, военные намерены максимально использовать предоставленную им свободу действий и будут использовать любую возможность для устранения угроз гражданам Израиля и военнослужащим. Глава Генштаба также заявил, что военно-морские силы становятся дополнительным стратегическим инструментом дальнейшей войны в Ливане. По его словам, после вступления в должность он распорядился усилить роль флота, а реализация новой оперативной концепции сейчас ускоряется. Кроме того, он заявил, что израильская армия готова немедленно возобновить агрессию против Ирана. По словам Замира, военно-морские силы играют решающую роль в способности нанести мощные удары по Ирану, как это уже происходило ранее.
1: Вы слушали новости.
0: В исполнении Хан Дейнер звучит песня «Дуйдук».

0: Геоэкономическая повестка дня.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В нашем сегодняшнем выпуске мы рассмотрим, как не только производственные линии заводов, но и критически важное сырье, микрочипы и аккумуляторные технологии, питающие эти линии, превращаются в новую шахматную доску глобальной геоэкономики. Автомобильная промышленность сегодня – это уже не просто чудо механической инженерии. Она стала символом стремления государств к экономическому и технологическому суверенитету, а также стратегическим активам, в котором сосредоточены наиболее чувствительные точки напряжения мировой торговли. На этой неделе мы обсудим геоэкономические последствия масштабной трансформации автомобильной отрасли и принципы новой архитектуры цепочек поставок. Уважаемые слушатели, пока автомобильный мир пытается оправиться от последствий пандемии и последовавших за ней геополитических напряженностей, перед отраслью возник новый серьезный вызов, глубоко потрясший производство, структурные сбои в цепочках поставок. Если раньше ценность автомобиля определялась объемом двигателя и качеством механики, то сегодня перед нами фактически компьютеры на колесах. Программное обеспечение, датчики и особенно полупроводниковые микрочипы стали новым сердцем автомобильной промышленности. Ослабленные финансово из-за пандемии и логистических заторов цепочки поставок, одна за другой начали втягиваться в глобальные кризисы. Насколько масштабной стала новая инвестиционная и производственная среда и какие риски она несет? Цифры и события весьма впечатляют. Крупнейшие производители, которые ранее минимизировали складские запасы благодаря философии «точно вовремя» – «just in time», были вынуждены останавливать производство на неделе из-за разрыва всего одного звена в цепочке поставок. Если рассматривать глобальные сбои в цепочках поставок автомобильной отрасли, то прежде всего мы сталкиваемся с дефицитом полупроводников, который усугубился из-за стремительной цифровизации автомобилей. Нарушение поставок чипов, производство которых в значительной степени сосредоточено на Тайване и в Южной Корее, привело к многомиллиардным потерям в мировой производстве. Кроме того, проблемы логистики и безопасности транспортных коридоров, вызванные напряженностью вокруг Суэцкого канала и сбоями на морских торговых маршрутах, удвоили сроки поставки комплектующих и серьезно нарушили производственные графики заводов. С другой стороны, существует ресурсный национализм в отношении таких критически важных для электромобилей минералов, как литий, кобальт и никель. Эти глобальные ограничения вынуждают производителей вести беспощадный поиск новых источников сырья. Если раньше владение и контроль над отраслью находились в руках традиционных центров, таких как Детройт, Штутгарт или Токио, то сегодня мы наблюдаем географическое и социальное смещение центров влияния. Это новая экосистема, формируемая глобальными элитами и технологическими гигантами, находится в самом центре масштабной борьбы за влияние, охватывающей все – от футбольных клубов до энергетических магистралей. Самым влиятельным игроком и новым геоэкономическим центром тяжести в этот период стал азиатский капитал и, в особенности, китайская монополия на сырьевые ресурсы. Как мы часто подчеркиваем в нашей рубрике, государства, стремящиеся превратить богатство природных ресурсов в производственные технологии, в инструмент глобального влияния, используют зеленую трансформацию как своего рода дипломатическую крепость. В производстве аккумуляторов, самой дорогостоящей части электромобилей, Китай контролирует практически всю цепочку – от переработки сырья до выпуска аккумуляторных элементов. Однако у этой медали есть и обратная сторона. Когда западные государства столкнулись с риском утраты промышленного лидерства, они начали возводить протекционистские барьеры. Наиболее наглядными примерами этого являются американский закон о снижении инфляции, предусматривающий многомиллиардные пакеты субсидий, а также введение Европейским Союзом дополнительных таможенных пошлин на автомобили китайского производства. Подобно концепциям суверенного искусственного интеллекта или суверенных инвестиций в футбол, можно говорить о наступлении эпохи суверенных аккумуляторов и гарантий поставок. Государства стремятся контролировать уже не только границы или энергетические коридоры, но и транспортную инфраструктуру, одну из важнейших артерий повседневной жизни и глобальной массовой культуры. Уважаемые слушатели, стремление к контролю и волна протекционизма не ограничиваются только Тихоокеанским регионом. Внутри Европы мы также наблюдаем интересные геоэкономические шаги и тенденции к регионализации. Логика глобализации, основанная на производстве там, где дешевле, постепенно уступает место стратегиям «friend-shoring» и «near-shoring», то есть размещению поставок в дружественных и безопасных странах или регионах. Компании все чаще переносят свои цепочки поставок в географически более близкие и политически менее опасные районы. Глобальная автомобильная промышленность переходит от логистической модели, ориентированной на максимальную эффективность, к новой геоэкономической модели, основанной на безопасности и устойчивости. Однако столь масштабный и быстрый рост несет с собой серьезные финансовые и структурные риски. Регуляторы и производители, которые долгие годы действовали в условиях свободного рынка и свободной торговли, теперь сталкиваются с последствиями неконтролируемого роста затрат и санкционных ограничений. Здесь также ощущается риск финансового заражения. Если ключевой производитель аккумуляторов или поставщик чипов прекратит деятельность из-за геополитического кризиса, это может вызвать цепную реакцию и поставить под угрозу работу десятков автомобильных заводов и тысяч предприятий-поставщиков по всему миру. Стремительная трансформация отрасли также создает риск банкротства тысяч небольших компаний, производящих традиционные детали для двигателей внутреннего сгорания и не успевающих адаптироваться к новым условиям, что может привести к массовой безработице. Насколько же устойчивы и надежны эти новые инвестиционные стратегии? Высокая цена зависимости от одного поставщика или одной страны наглядно показала стратегическую близорукость и недостатки контроля со стороны автомобильных гигантов. Пока инвестиционный климат благоприятствует развитию электрических и автономных транспортных средств, потребители и местные сообщества недовольны высокими издержками и недостаточной инфраструктурой, сопровождающими этот переход. Некоторые влиятельные европейские профсоюзы и лидеры рабочего движения серьезно обеспокоены тем, что производство быстро перемещается в удаленные регионы или в новые программно-ориентированные консорциумы. В отличие от традиционной промышленности, для таких технологических инвестиционных групп производственные площадки являются не наследием сообщества и не источником занятости, а цифровыми активами, которые можно продать при первой возможности для максимизации прибыли. Уважаемые слушатели, сегодня мы рассмотрели, как производственные линии заводов превращаются в гигантскую геоэкономическую лабораторию. Современный автомобиль – это уже не только мощность двигателей и комфорт. Это результат взаимодействия редкоземельных элементов, программного суверенитета, дипломатических маневров и глобальных торговых войн. Радикальные трансформации и сбои в цепочках поставок способны сделать традиционные промышленные институты и правила неэффективными. Если небольшая группа сырьевых или технологических консорциумов получит полный контроль над мировыми сетями производства чипов и аккумуляторов, то правила игры будут определяться уже не свободным рынком, а этими монополиями и стоящими за ним государственными силами. Подобно рискам цифровой ядерной эпохи, промышленный мир создает новые балансы сил и новые уязвимости. На этом мы завершаем сегодняшний выпуск рубрики «Геоэкономическая повестка дня», подготовленной и представленной на радио ТРТ «Голос Тюркии».
0: Геоэкономическая повестка дня.

Дорогие слушатели, приветствуем вас в очередном выпуске нашей рубрики «Тюркский мир в лицах». В сегодняшнем выпуске мы расскажем о Махтумкуле Фраге, Шекспире о узкотуркменского мира. Представляем вашему вниманию оценку специалиста по международным отношениям, доктора наук Джемиля Дуачейпека по данной теме. Может ли одна личность сформировать как язык, так и коллективный дух нации? В истории немного примеров того, чтобы в отсутствие государственного аппарата поэт своими лишь стихами создавал национальную идентичность, снижал онтологическую напряженность между общинами и формировал общее цивилизационное видение. Махтумкуле Фраге – голос и дыхание туркменского мира. Он гораздо больше, чем поэт. Он – духовный архитектор и общественное сознание, позволившее народу возродиться из пепла разобщенности. Статус Махтумкуле в литературной истории объясняется тем, что он не только писал стихи, но и сделал язык институционализированным культурным языком. В XVIII веке, когда в Центральной Азии доминировал литературный чаатайский язык, он, хотя и владел этой традицией, совершил радикальный выбор, возвысив оузкий турецкий язык, то есть туркменский диалект, до уровня письменного языка. Это его влияние на туркменский язык можно сравнить с влиянием Шекспира на английскую литературу. Махтумкуле стал основополагающим гением. Образование он получил в ведущих центрах своего времени – Медресе Кюкельдаш в Бухаре и Ширгази в Хиве. У своего первого учителя, отца Девлета Мехмета Азади, он обучился арабскому, персидскому и множеству тюркских языков. Азади писал на общетюркском языке, а Махтумкуле преобразил это наследие в живой язык народа. Эта революционная трансформация позволила поэзии стать своего рода образовательным институтом, особенно для туркмен Ирана, у которых не было школ и государственной системы. Псевдоним Фраге, используемый поэтом и со временем ставший его именем, это не просто литературный выбор, а философия жизни. Это имя, означающее на персидском «разлука», отражает глубокую печаль поэта, потерявшего в молодом возрасте братьев, родителей, а затем и детей. Однако с точки зрения академического анализа эта разлука не только личное горе, но и суфийское чувство духовного изгнания на пути к Творцу. Махтумкуле, принадлежащий к Накшбандийскому тарикату, превращал личную боль в риторику общественной стойкости. В ту эпоху туркменские земли были ареной ожесточенных конфликтов между пятью крупными племенами из-за воды и пастбищ в тяжелых условиях Каракумской пустыни. В период разрушительных межплеменных войн Махтумкуле использовал поэзию как политический манифест и мирный договор. Его известное видение: «Если бы мы служили одному государству, все пятеро», было проектом государства, созданным стихами еще до появления политической власти. Его поэзия была не только художественным выражением, но и правовым арбитром и инструментом общественного согласия на племенных собраниях. Он был скорее не поэтом, а нравственным наставником своего народа. Махтумкуле обладал интеллектуальным багажом, выходящим за пределы географических границ. Хотя он путешествовал от Афганистана до Индии, в его сердце особое место занимала Анатолия. В своих стихах он называл ее «океаном святых» и выражал тоску по этим землям. Хотя он никогда не был в Анатолии, в духовном смысле он вобрал мистическую глубину Юнуса Эмри, а в лирике – эмоциональность Караджаулана. Это является наиболее ярким доказательством культурной преемственности традиции Ахмеда Яссави и духовного родства тюркского мира.
Наследие Махтумкули – это не статичная библиотечная информация, а живая система, существующая в архивах народной памяти. Несмотря на жесткую цензуру и запреты некоторых его стихов в период Советского Союза, туркменский народ сохранил его творчество в памяти и передавал из поколения в поколение. Сегодня в современном Туркменистане Махтумкули по-прежнему является общественным арбитром. При возникновении споров или на собраниях часто начинают речь с его строки, которая воспринимается как неопровержимый аргумент. Ни один праздник не начинается без его стихов. Это яркий пример того, насколько живым может оставаться поэт в повседневной жизни, праве и радости народа даже спустя века. Как метко сказал великий киргизский писатель Чингиз Айтматов, 18 век – это век поэзии Махтумкули. Махтумкули Фраги – это универсальный гений, который сочетает мудрость прошлого с реальностью настоящего и закладывает основы единства будущего. Он доказал, что единство строится не только географическими границами, но и языком, нравственностью и единством сердец. Дорогие слушатели, это была оценка специалиста по международным отношениям доктора наук Джемиля Дуачи Ипека. До новых встреч!

списке ЮНЕСКО. В нашем сегодняшнем путешествии по объектам всемирного наследия ЮНЕСКО в Тюркии мы направляемся в Денизли. Наша остановка в этом выпуске – Памуккале, одно из самых впечатляющих природных образований мира, известное своими белоснежными травертинами и расположенный рядом с ним древний город Иерополис. Согласно данным Центра всемирного наследия ЮНЕСКО, Памуккале и Иерополис, благодаря своим природным и культурным особенностям, рассматриваются как объект смешанного наследия и с 1988 года включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот комплекс выделяется как уникальный центр, признанный общим достоянием человечества благодаря своим исключительным геологическим образованиям, термальным источникам и древнему городскому ландшафту. Главной особенностью, которая делает Памуккале всемирно известным, являются его травертиновые террасы. Горячие термальные воды, богатые минералами, выходя на поверхность и стекая по склону, откладывают содержащийся в них карбонат кальция, образуя белоснежные слои травертина. Этот природный процесс продолжается уже тысячи лет и сформировал уникальный облик Памуккале, известный сегодня всему миру. В оценках ЮНЕСКО подчеркивается, что эти образования обладают исключительной универсальной ценностью не только благодаря своей природной красоте, но и потому, что наглядно демонстрируют геологические процессы. Природные особенности Памуккале на протяжении истории оказывали влияние и на жизнь людей. Термальные воды, считавшиеся целебными еще с античных времен, сделали этот регион важным центром оздоровления и отдыха. Именно это сыграло решающую роль в развитии города Иерополис. Таким образом, Памуккале и Иерополис представляют собой единый объект наследия, сформированный совместным взаимодействием природы и человека. История основания Иерополиса восходит к эллинистическому периоду. Особенно активно город развивался во времена Римской империи, став одним из важнейших культурных, религиозных и термальных центров Анатолии. В документах ЮНЕСКО Иерополис описывается как один из хорошо сохранившихся городов античности благодаря своему театру, банным комплексам, монументальным улицам, некрополям и культовым сооружениям. Сохранившийся до наших дней театр Иерополиса считается одним из наиболее примечательных образцов римской архитектуры в Анатолии. Каменная резьба и рельефы на сценическом сооружении отражают художественные представления той эпохи. Обширный некрополь города свидетельствует о том, что Иерополис на протяжении веков был густонаселенным и активно функционирующим поселением. Эти погребальные комплексы предоставляют важную информацию о погребальных обрядах и социальной структуре древних обществ. Иерополис также является значимым центром в истории раннего христианства. Мартириум, связанный с апостолом Филиппом, относится к числу памятников, подчеркивающих религиозное значение города. Благодаря этому Иерополис рассматривается не только как лечебный центр, но и как важный объект культурной и религиозной истории. Одним из главных факторов включения Памуккале и Иерополиса в список всемирного наследия ЮНЕСКО стало гармоничное сочетание природного и культурного наследия на одной территории. Древний город, возвышающийся рядом с травертиновыми террасами, является ярким примером того, как на протяжении истории люди взаимодействовали с природными ресурсами. В оценках ЮНЕСКО особо подчеркивается, что этот объект представляет собой общее наследие человечества как с точки зрения природной красоты, так и с точки зрения культурной преемственности. Сохранение комплекса на протяжении многих лет осуществляется с особой тщательностью. Из-за хрупкой структуры травертинов в прошлом серьезную угрозу представляли чрезмерная туристическая нагрузка и неконтролируемое использование территории.
В рамках природоохранных мероприятий, проводимых соответствующими учреждениями Тюркии, были разработаны новые методы защиты травертинов, введена система контролируемого распределения термальных вод и пересмотрена организация посещений. В документах Центра всемирного наследия ЮНЕСКО также отмечается важность этих мер для долгосрочной устойчивости объекта. Для сохранения белоснежного цвета травертинов чрезвычайно важно направлять термальные воды в определенные зоны под строгим контролем. Дело в том, что образование травертина напрямую зависит от постоянного и равномерного потока воды. Поэтому при управлении объектом применяются научно обоснованные методы, направленные на сохранение естественных процессов. В последние годы одной из ключевых тем, связанных с Памук-Але и Иерополисом, стало развитие устойчивого туризма. Поскольку объект пользуется огромной популярностью во всем мире, одной из важнейших задач является управление туристическими потоками без нанесения ущерба природному и культурному наследию. Благодаря реализуемым Туркии мерам по охране и управлению ставится цель одновременно сохранять доступность объекта для посетителей и защищать его подлинный исторический и природный облик. Сегодня Памук-Але и Иерополис остаются одним из самых известных объектов наследия не только Тюркии, но и всего мира. Термальные воды, струящиеся по белоснежным травертинам, история, ощущаемая на каменных ступенях античного театра, и культурное наследие, накапливавшееся тысячелетиями. Все эти элементы вместе делают Памук-Але и Иерополис уникальным объектом, демонстрирующим, насколько тесно могут переплетаться истории человечества и природа. В этом выпуске мы совершили путешествие по Денизли, пройдя между белизной травертинов и следами древних цивилизаций. В следующем выпуске нашей программы, посвященной объектам всемирного наследия ЮНЕСКО в Тюркии, мы вновь встретимся на другом памятнике наследия, оставившем глубокий след в памяти человечества и истории Анатолии.

в завершение коротко о событиях дня. Туркия благодаря своей стратегической позиции укрепляет статус энергетического хаба и ключевого перекрестка в регионе. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Литва ведет переговоры с Соединенными Штатами о возможности размещения американского ядерного оружия на своей территории. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что положение российской ядерной доктрины о возможном применении ядерного оружия в случае угрозы территориальной целостности страны следует воспринимать как серьезный сигнал. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что любые враждебные действия против страны встретят немедленный и решительный ответ. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
4: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зъри и Турция.
12: Чели ши Туарчи Чешен Бонхо Дентай.
0: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
16: Овода Турция Вину Радио Са.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Оваза.
2: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
1: Е садай Тюркия.
8: Аңлаватқаныңла Тюркия Оваза радиосы.
5: Эво Ифонетис Тюркия.
6: Овди радио глас Тюркия.
0: Гидар радио Мурия Тюркия.
13: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
14: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
12: Este radio voz de Turkiye.
6: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
3: It Turkiye hangya radioya.
6: Ovde radio glas Turkiye.
0: Turkiye öne radiosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اولدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен Гонго Ден Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Тюркия Скма.
16: Овода Тюркия Уни Радио Са.
17: Аич Радио Воча Тюркия.
18: Говорит Голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Овоза.
5: Гитлеер Тюркияның тети радиосы.
6: Е Садай Тюркия.
7: Аңлаватқаныңа Тюркия Овоза радиосы.
9: Эво Ифонетис Тюркия.
4: Овди радио Глас Тюркия.
2: Гидарреди Амурия Тюркия.
17: Ини адала радио Суара Тюркия.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
20: Este radio voz de Turkiye.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
22: Zboru wa glasot na Turkiye.
23: Efirde Turkiye ovoz radio.
24: It Turkiye hangya radio ya.
4: Oldu radio glas Turkiye.
25: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: Це лиши Турчи чишен по радиотай.
12: Инджан Кара радио садае Турция.
13: Да, да Турция ранг радио да.
14: Хосуме Турция и зайна радио Каяна.
15: Петерчия радио Садбури Турция скма.
16: Овода Турция уни радиосо.
17: Айч радио Воча Турция.
18: Говорит голос Турция.
19: Эфирда Турция овоза.
5: Гитлеер Туркиянын тети радиосу.
7: Е садай Турция.
0: Аңлаватканыңла Турция овоза радиосу.
12: Эво и фонетис Турция.
2: Oldi Radio Glas Türkiye.
6: Gider Radio Amuriye Türkiye.
9: İni adalah Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
3: Este Radio Voz de Türkiye.
4: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
17: Zboru wa glasot na Türkiye.
10: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
16: It Türkiye Hangya Radio ya.
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Öne Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.